0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Лабвакар, дорогие радиоклаусītāji.
0: Я рад вас приветствовать в программе «Открытое небо».
1: Priecājos jūs sveikt radījumā «Atvērtās debesis».
0: Хочу напомнить, что все эти передачи будут в записи на сайте христианского радио.
1: Vēlos atgādināt, ka visi šie raidījumi būs ierakstā Kristīgā radio mājaslapā.
0: Мой номер телефона для консультации молитв.
1: Mācītāja telefona numurs konsultācijām un aizlūkšanām.
0: 20592797.
1: 20592797.
0: Всегда будем рады вашим молитвам за нас.
1: Vienmēr priecāsimies par jūsu aizlūkšanām, par
0: mums. А мы будем молиться за вас.
1: Bet mēs par jums lūksim.
0: Если Господь расположит сердце, сейте финансы.
1: Ja tas kungs jūs sirds uz to virzīs, tad sējiet finanses.
0: Помолимся.
1: Lūksim.
0: Небесный Отец.
1: Debesu Tēvs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Благослови эту радиопередачу.
1: Svētī šo radio raidījumu.
0: Затронь каждое сердце.
1: Pieskaries katrai sirdī.
0: Те, кто едет в машине.
1: Katrs, kas brauc mašīnā.
0: Кто будет слушать в записи.
1: Kas klausīsies ierakstā.
0: Кто слушает сейчас дома.
1: Kas tagad mājās klausās.
0: Пусть это свидетельство, оно изменит жизни людей.
1: Lai šī liecība maina cilvēku dzīves.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Amen.
1: Amen.
0: Слово Божье говорит.
1: Dievu vārds saka.
0: В книге Откровения 12:11.
1: Atklāsmes grāmatā 12:11.
0: Что дьявол побеждён кровью Агнца и словом нашего свидетельства.
1: Kad Sātans ir uzvarēts ar jēru, asanīm un mūsu liecības vārdu.
0: И сегодня у нас в гостях в студии.
1: Un šodien studijā mums ir viesis.
0: Служитель из Германии.
1: Kalpotājs no Vācijas.
0: Константин Рехтман.
1: Konstantins Rehtmans.
0: И это служение дерево жизни.
1: Un viņa kalpošana ir draudzē dzīvības koks.
0: Так называется община.
1: Tā šī draudze saucās.
0: Да, и Константин будет служить в это воскресенье в Сауришах в 11:30.
1: Un Konstantīns kalpos šo svētdienu Sauriešos 11:30.
0: И в Риге на Бруннику 10А в 16:00.
1: Un Rīgā Bruņniekielā 10:16.
0: Добрый вечер, пастор Константин.
1: Labvakar, mācītāji Konstantīn.
2: Добрый вечер, Дмитрий Кириченко, и также благодарю вас, то, что я могу здесь присутствовать на вашей студии. Для меня это честь.
1: Labvakar, Дмитрий Кириченко, un es pateicos, ka varu šeit kalpot jūsu studijā.
0: Как вы пришли к Господу?
1: Kā jūs atnācāt pie tā kunga?
2: Да, это очень затрагивающийся вопрос.
1: Jā, tas ir ļoti tāds aizskarošs jautājums.
2: И это было что-то для меня не особенное.
1: Пришмас, это было как-то ипаш.
2: Я пришел к Всебогу в 92-м году.
1: Если я Дева отнацу, в 1993 году.
2: Я вырос и рос в городе Душанбе, Таджикистан.
1: Es augu Таджикистанс, пилсета Душанбе.
2: Рос я в такой семье, мы были как бы атеистами, не слышали, не знали о Боге.
1: Es augu tādā ģimenē, kur mēs tā kā bijām ateisti, mēs neko nezinājām par Dievu.
2: Но что-то во мне было такое, что для чего мы вообще живем.
1: Bet manī iekšā kaut kas tāds bija, kāpēc мы vispār dzīvojam?
2: Для чего мы здесь на земле?
1: Kāpēc mēs esam šeit virs zemes?
2: Я не знал Бога, я не знал, кто такой Бог, но что-то в моей душе происходило такое, что я просто не мог понять, что вообще происходит.
1: Es nepazinu Dievu, bet manā dvēselē notika kaut kas tāds, ko es nesapratu, kas ar manīm notiek.
2: Время шло, и я был уже подростком.
1: Laiks gāja, un es jau biju pusaudzis.
2: И эта мысль не оставляла меня.
1: Un šī doma man neatstāja.
2: Потом я начал искать Бога. Я знал, что есть Бог.
1: Pēc tam es sāku meklēt Dievu, es zināju, kad ir Dievs.
2: Я знал, что мы не случайно здесь родились на этой земле.
1: Es zināju, ka mēs te neesam vienkārši tāpat uz šīs zemes piedzimuši.
2: И мои поиски начались.
1: Un sākās man meklējumi.
2: Это было очень интересно и, с одной стороны, очень трудно. Мне было это все понять.
1: No vienas puses tas bija ļoti interesanti, bet no otras puses man to bija ļoti grūti saprast.
2: Родители меня воспитывали, прививали во мне те чувства, чтобы было какое-то уважение к старшим.
1: Mani vecāki audzināja tā, lai man būtu cieņa pret vecākiem cilvēkiem.
2: Уважение к людям.
1: Vispār cieņa pret cilvēkiem.
2: И вот настал тот момент, когда

0: как я уже сказал, мои поиски начались, и вопрос был открытым. Кто такой Бог и почему я здесь вообще существую?
1: Un tad sākās man meklējumu. Un kas vispār ir Dievs un kāpēc es vispār eksistēju?
0: Я начал искать, я просил, я молиться начал.
1: Es sāku meklēt, es lūdzu, sāku lūgt.
0: Молился, мне никто не научил молиться, просто я молился про себя, как бы просил прощения у Бога и просил его милости, чтобы он открылся мне.
1: Es, man viens nemācīja lūgt, bet es tā pie sevis lūdzu, lūdzu grēku piedošanu Dievam, lūdzu, lai viņš man atklājās.
0: И в один прекрасный момент,
1: vienā īpašā momentā,
0: настало то время, когда Бог мне послал человека.
1: Pienācis laiks, kad Dievs man atsūtīja kādu cilvēku.
0: Человека верующего, который верил в Бога.
1: Tas bija ticīgs cilvēks, kas ticēja Dievam.
0: И я попросил у этого человека молитвы.
1: Un es šim cilvēkam palūdzu lūkšanas.
0: И первая молитва это было Отче наш.
1: Un pirmā lūkšana bija mūsu Tēvs debesīs.
0: Я ее выучил.
1: Es viņu iemācījos.
0: И молился каждый день.
1: Un katru dienu lūdzu.
0: Я эти носил молитвы с собой.
1: Es nesāju līdz šo lūkšanu.
0: Для того, чтобы они как бы мне давали какое-то утешение.
1: Lai viņi man dotu kādu mierinājumu.
0: Какую-то уверенность.
1: Kādu pārliecību.
0: Какую-то силу.
1: Kādu spēku.
0: И как-то я в этом жил, но не было такого внутреннего удовлетворения. Как бы не было такого еще приближения у меня к Богу. Хотя я уже молился. Я еще не полностью все это понимал.
1: Es tajā dzīvoju, bet nebija tāda pilnīga apmierinājuma manī. Kaut gan es arī lūdzu Dievu.
0: И я нашел одну общину.
1: Un es atradu vienu draudzi.
0: Евангелистическая община.
1: Tā bija evangeliska draudze.
0: Города Душанбе.
1: Душанбе pilsētā.
0: И у меня было желание пойти в эту общину и просто покаяться.
1: Un man bija vēlēšanās atzīt šo draudzi un vienkārši nožēlot grēkus.
0: Ну, тогда я уже был подростком, и после этого еще прошло какое-то время.
1: Un tad es jau biju pusaudzis, un tad vēl pagāja kaut kāds laiks.
0: Было уже перед тем, как поступать мне учиться дальше, я поступил в авиационный колледж гражданской авиации.
1: Pirms es tālāk mācījos, es biju iestājies aviācijas koledžā.
0: И стал курсантом.
1: Un es biju kļuvu par kursantu.
0: И как-то вот всё я отложил на дальнейший какой-то ящик, что время еще есть, я смогу покаяться, я еще молодой, и все еще у меня впереди.
1: Un es visu laiku to atliku tā kā uz tādu tālāku kastīti, vēl es esmu jauns, man viss ir priekšā, es vēl paspēju nožēlot grēkus.
0: Но, как уже я сказал, что когда я искал Всевышнего, есть такой момент, что сделай шаг, Всевышний тебе сделает 10 шагов навстречу.
1: Kā es jau teicu, ka es meklēju visaugstāko, tā ir teikts, ka tu spēr soli uz viņu pusi, un viņš spēr tev pretī 10 soļus.
0: Он меня не оставлял.
1: Viņš man neatstāja.
0: Он всегда был рядом со мной.
1: Viņš vienmēr man bija blakus.
0: Но мои мысли, мое желание все это отложить на дальнейшее, как бы на потом.
1: Bet manas domas un man vēlēšanās visu to atlikt tā kā uz vēlāku laiku pēc tam.
0: И прошло еще какое-то время.
1: Vēl pagāja kāds laiks.
0: Курсантские мои годы.
1: Mani kursanta gadi.
0: И все-таки мое сердце, оно не давало мне покоя.
1: Bet manas sirds man nedeva mieru.
0: Я хотел приблизиться, я обратно начал думать, что надо, надо, потому что я чувствую себя каким-то грязным, каким-то несвободным.
1: Es atkal sāku par to domāt, un vajag, jo es jūtos, kad es esmu neties, kad es neesmu brīvs.
0: И когда я закончил свою учебу,
1: un tad, kad es pabeidzu savus
0: я вернулся в свой родной город.
1: Atgriezos savā dzimtajā pilsētā.
0: И вот назначил время, чтобы прийти покаяться.
1: Un noliku savu laiku, kad es aiziešu un nožēlošu grēkus.
0: И тут происходит такой момент, это свидетельство мое.
1: Un te notiek tāds moments, tā ir mana liecība.
0: Я возвращаюсь домой.
1: Es atgriežos mājās.
0: Это было вечером.
1: Tas bija vakarā.
0: И перехожу пешеходную дорожку, дорогу.
1: Un eju pāri, gāju pārējā.
0: И поднимаюсь на бордюр.
1: Un ceļ, nu, uz jau apmalsēju tuvāk.
0: И меня сбивает машина.
1: Un mašīna man notriec.
0: Было это все настолько быстро, настолько все мгновенно, просто сильный удар, и я просто отключился.
1: tas bija tik ātri un tik nejauši, kad vienkārši viens spēcīgs trieciens un es atslēdzos.
0: Это было мгновение, это миг.
1: Tas bija viens mirklis.
0: Твоя жизнь просто висела на волоске.
1: Un tava dzīve vienkārši vienā mata galā karājās.
0: И первая моя реакция, вот выключили свет, все темно, и я провалился.
1: Un pirmā mana reakcija bija tāda, elektrība izslēgta, gaisma ir izslēgta un es krītu.
0: Открываю глаза.
1: Es atveru acis.
0: Я лежу на асфальте.
1: Es guļu uz asfalta.
0: И первая мысль, живой я или не живой.
1: Un pirmā mana doma ir, vai es esmu dzīvs vai neesmu dzīvs.
0: Я встал.
1: Es piecēlos.
0: Посмотрел на себя, на свои руки, на свои ноги.
1: Paskaties uz sevi, uz savām rokām, uz savām kājām, it kā vesels.
0: Эта машина, которая меня сбила, она поехала дальше.
1: Tā mašīna, kas man notrieca, aizbrauca tālāk.
0: И сделала аварию с другой машиной.
1: Un pēc tam avarēja ar citu mašīnu.
0: Но хочу подчеркнуть.
1: Bet vēlos pasvītrot.
0: Почему у Всевышнего каждая секунда дорога?
1: Kādēļ visaugstākam katra sekunda ir
0: svarīga? Milisekundi.
1: Pat daļa no sekundes.
0: Это рука Божья.
1: Tā ir Dieva roka.
0: Это машина, которая меня ударила.
1: Tā mašīna, kas mani sasita.
0: Во время подъема на эту горку.
1: Paceļoties uz tā kalniņu, braucot augšā.
0: Она меня сбивает лобовым стеклом, и я отлетаю в сторону.
1: Mani ar priekšējo stiklu tā kā notriec, un es aizlidoju malā.
0: Если бы какие-то секунды я еще стоял бы на этой дорожке.
1: Я если когда секунду буду ставить сюда, скажи пару.
0: Просто сейчас бы не было здесь.
1: Man šeit nebūtu vispār.
0: И это хочу сказать, это милость Божья.
1: Un es vēlos teikt, ka tā ir Dieva žēlstība.
0: Настолько Бог любит нас.
1: Dievs mūs tik ļoti mīl.
0: Тогда для меня это было что-то непонятное.
1: Man tas toreiz bija kaut kas nesaprotams.
0: Я благодарю Всевышнего.
1: Un es pateicos Visaugstākajam.
0: Что мне дал такую возможность сегодня здесь находиться.
1: Kad viņš man ir devis šodien to iespēju šodien te atrasties.
0: Дьявол хотел меня забрать.
1: Vēls gribēja mani paņemt.
0: Он хотел меня просто уничтожить.
1: Viņš gribēja mani vienkārši iznīcināt.
0: Но милость Божия была превыше всего.
1: Bet Dieva žēlstība bija augstāka par visu.
0: Он был всегда рядом со мной.
1: Viņš vienmēr man bija blakus.
0: И я понял, что сердце Божие, оно переполнено любовью.
1: Un es sapratu, ka Dieva sirds ir pārpildīta ar mīlestību.
0: Я понял, что идет борьба за мою жизнь.
1: Es sapratu, ka ir cīņa par manu dzīvi.
0: И я пошел и принял решение. Я больше так жить не хочу.
1: Un es gāju un pieņēmu lēmumu. Es tā vairs negribu
0: dzīvot. Я пришел в общину.
1: Es aizgāju uz draudzi.
0: И принял Иисуса Христа в свое сердце.
1: Un pieņēmu Jēzus Kristu savā sirdī.
0: Это было что-то неописуемое.
1: Tas bija kaut kas neaprakstāms.
0: Я благодарю Бога.
1: Un es pateicos
0: Dievam. Что я являюсь Его дитём.
1: Kad es esmu viņa bērns.
0: Что Он несёт нас.
1: Kad Viņš mūs nes.
0: Хочу всем сказать, что Бог есть любовь.
1: Un vēlos visiem teikt, Dievs ir mīlestība. Viņš mūs mīl.
0: Даже если мы где-то спотыкаемся и ошибаемся.
1: Bet ja mēs kaut kur klūpam un kļūdamies.
0: Как написано, я возлюбил тебя любовью вечную.
1: Kā rakstīts, es jau iemīlēju ar mūžīgu mīlestību.
0: Я очень благодарю Бога за это.
1: Es ļoti pateicos Dievam par to.
0: Вот это свидетельство, которое мне открыло глаза.
1: Un šī ir liecība, kas man atvēra acis.
0: На мою жизнь.
1: Uz manu dzīvi.
0: На моё прошлое.
1: Uz manu pagātni.
0: И на мое будущее.
1: Un uz manu nākotni.
0: Я очень благодарю Бога за это.
1: Es ļoti pateicos Dievam par to.
2: Огромное спасибо.
1: Milzīgs paldies.
2: Может быть, нас сейчас слушает кто-то.
1: Varbūt tagad kāds mūs klausās.
2: И тебя коснулось это свидетельство.
1: Un tevi aizskār šī liecība.
2: Константин, может быть, проведите молитву, люди могут повторять за вами.
1: Константин, varbūt vadat lūkšanā un cilvēki var atkārtot.
0: Я благодарю вас за эту честь. Я помолюсь, я очень благодарю Бога за то, что мы являемся его детьми.
1: Es pateicos par šo uzaicinājumu, par šo godu, un es ļoti pateicos Dievam, ka mēs esam viņa bērni.
0: Дорогой Господь.
1: Dārgais Kungs.
0: Спасибо тебе.
1: Paldies tev.
0: За то, что ты возлюбил нас.
1: Ka tu mūs esi mīlējis.
0: Ты сказал.
1: Tu teici.
0: Я возлюбил тебя любовью вечной.
1: Es tevi mīlu ar mūžīgu.
0: И я благодарю тебя.
1: Un es tev pateicos.
0: Что я также являюсь твоим детём.
1: Kad es arī esmu tavs bērns.
0: Несмотря ни на что.
1: Neskatoties ne uz ko.
0: Ты возлюбил, Господь.
1: Ту милый, Кунгс.
0: Я благодарю тебя,
1: es
0: что мы можем на тебя уповать, на тебя надеяться.
1: Ka mēs varam uz tevi paļauties, uz tevi cerēt.
0: И я прошу тебя, благослови всех людей, кто слушает.
1: Svētī visus cilvēkus,
0: ибо
1: kas klausās.
0: Ты верен, Господь.
1: Jo tu esi uzticams, Kungs.
0: Даже если мы и сомневаемся в чем-то, Господь,
1: pat, ja
0: ты остаешься верен, Господь.
1: Tu...
0: И я верю в Твои обетования.
1: Paliec, uzticams, un es ticu
0: Благослови всех, Господь.
1: Svētī, kungs, visus.
0: Всех, кто слушает во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus
0: Спасибо Тебе,
1: tev,
0: что Ты наш Спаситель.
1: Ka tu esi mūsu glābējs.
0: Аминь.
1: Аминь.
2: У нас еще есть время.
1: Mums vēl ir laiks.
2: Могли бы вы чуть-чуть рассказать о вашем служении в Германии?
1: Vai varētu mazliet pastāstīt par jūsu kalpošanu Vācijā?
0: Спасибо большое.
1: Liels paldies.
0: Когда я уже сказал, что я принял Иисуса Христа в своё сердце.
1: Kad es pateicu, kad es pieņēmu Jēzus Kristu savā sirdī.
0: Бог повёл дальше нести служение, нести свет Божий людям,
1: которые далāk nest cilvēkiem gaismu kalpot.
0: Которые также нуждаются в спасении,
1: кому ir vajadzīga glābšana, dziedināšana.
0: Меня переполняла эта радость.
1: Мне пārpilnīja šis prieks.
0: Рассказать людям
1: стастить
0: о милующем Боге.
1: Par Dievu, kurš mīl.
0: Наше служение, моё служение заключается помогать тем людям, которые зависимы, которые находятся в реабцентрах.
1: Man kalpošana ir palīdzēt cilvēkiem, kas ir atkarīgi, kas atrodas rehabilitācijas centros.
0: Также помогать людям пожилого возраста, тем, кто нуждается.
1: Tāpat tās palīdzēt cilvēkiem, kas ir jau vecākos gados un kam ir vajadzības.
0: Цель – донести людям о милости Божьей.
1: Mērķis ir cilvēkiem parādīt Dieva žēlstību.
0: Потому что он великий Бог.
1: Jo viņš ir liels Dievs.
2: Расскажите немножко о своей семье.
1: Поставьте немножко по своей
0: семье. Да, у меня семья, у меня дети, дочь, сын, в общем, учатся они еще в школе.
1: Man ir ģimene, man ir meita un dēls, viņi vēl mācās skolā.
0: Вся моя семья верующая, супруга моя тоже верующая.
1: Visi man ģimene ir ticīga, arī mana sieva ir ticīga.
0: Как бы мы всей семьей служим нашему Богу.
1: Mēs visi ģimene kalpojam mūsu Dievam.
0: И мы очень рады, что Господь благословляет нас и дает нам возможность вместе радоваться, вместе приносить людям какую-то пользу.
1: Mēs priecāmies, ka Dievs mūs lieto un ka mēs varam kopīgi priecāties un kopīgi arī kādu labumu cilvēkiem.
0: Потому что с Богом очень хорошо.
1: Tātad, kad ar Dievu ir ļoti labi.
2: Нас слушают разные категории людей.
1: Mūs klausās dažādi cilvēki
2: kategorijas. И кто-то уже давно с Богом.
1: Kāds ir jau sen ar Dievu.
2: Кто-то недавно.
1: Kāds nesen.
2: Вот что в вашем сердце пожелать нашей аудитории?
1: Kas ir jūsu sirdī? Ko jūs vēlties novēlēt mūsu auditorijai?
0: Я хотел бы пожелать ни в коем случае не сомневаться.
1: Es vēlos novēlēt nekādā ziņā nešaubīties.
0: Мы здесь не одни на этой земле.
1: Mēs uz šīs zemes neesam vieni.
0: У нас есть Отец.
1: Mums ir Tēvs.
0: Любящий Бог.
1: Милующий Dievs.
0: Даже если мы не познали Его, Он нас познал.
1: Bet ja mēs Viņu neiepazinām, Viņš ir mūs iepazinis.
0: Я хочу пожелать всем, чтобы... Я знаю, что есть у кого-то трудности, у кого-то переживания, у кого-то проблемы. Мы живем на этой земле.
1: Es vēlos novēlēt, jo es zinu, ka šeit ir daudziem cilvēkiem problēmas, ir grūtības, jo mēs dzīvojam uz šīs zemes.
0: Я желаю всем уповать на Бога.
1: Es visiem novēlu paļauties uz Dievu. Tas ir reāli.
0: Я вам хочу сказать, это реально.
1: Vēlos teikt, tas ir reāli.
0: Он верный Бог.
1: Viņš ir uzticams Dievs.
0: И Он никогда нас не оставит. Я просто хочу благословить и пожелать всем людям, чтобы мы надеялись на Всевышнего Бога, который любит нас.
1: Viņš mūs nekad neatstās, un es visiem vēlos teikt, lai mēs uzticamies visaugstam Dievam, kas mūs mīl.
0: Думаю, мы с Богом все трудности преодолеем, потому что с Богом хорошо.
1: Думаю, ka mēs ar Dievu visām grūtībām tiksim cāri, jo ar Dievu ir labi.
2: В заключение я знаю, что вы любите все народы, вы любите Израиль.
1: Ну. Es zinu, ka jūs mīlat visas tautas, un jūs mīlat
2: Ваша фамилия вас выдает.
1: Jūsu uzvārds.
0: Слишком, да?
1: Я par to liecinu.
2: И я знаю, что есть благословение на израильском языке.
1: Man es zinu, kad ir svētības vārds Izraēlā.
2: И оно очень красиво звучит.
1: Ļoti skaisti skan.
0: Да, оно есть, да, и благословляет многие, и есть молитва Аарона, и благословение. И я просто хочу помолиться, чтобы Бог благословил вас.
1: Jā, ir tā lūkšana, ir Ārona svētības, un es vienkārši gribu lūgt, lai Dievs jūs svētī.
0: Барухата Адонай Элохейну Мелехиолам. Да благословит вас Господь и освятит, и даст вам шалом.
1: Lai tas kungs jūs svētī un apgaismo un dod jums mieru, šalom.
0: Da, mi должны молиться за все народы мира.
1: Mums ir jālūdz par visām pasaules tautām.
0: Также мы должны молиться за народы и за народ Израиля.
1: Mums ir jālūdz par tautām un par Izraela tautu.
0: Потому что мы как одна семья.
1: Jo mēs esam kā viena ģimene.
0: У нас есть Бог, милующий Бог.
1: Dievs, milošs Dievs.
0: Поэтому мы молимся, мы поддерживаем друг друга, и молитва — это сила.
1: Tādēļ mēs lūdzamies, viens otru atbalstam, un lūkšana ir spēks.
0: Молитва, она подключает все. Когда мы молимся, все народы на разных языках.
1: Lūkšanā mēs visi apvienojamies, tad, kad mēs dažādās valodās lūdzam.
0: Это просто сила.
1: Tas ir vienkārši spēks.
0: И там на небесах мы будем молиться вместе.
1: Un
0: debesīs, вместе славить Бога нашего.
1: Mēs kopīgi lūksim, mēs kopīgi slavēsim mūsu Dievu.
0: Это великая честь.
1: Un tas ir liels gods.
0: Я очень благодарю, что мы как одна семья.
1: Es ļoti pateicos, ka mēs esam kā
0: семья
1: viena ģimene.
0: Божья из всех народов мира.
1: No visām pasaules tautām.
2: Спасибо.
1: Paldies.
2: Константин Рехтман будет служить в это воскресенье.
1: Šajā svētdienā Konstantins Rehtmans kalpos.
2: В Сауриши 11.30.
1: Сауриши 11.30.
2: Рига Брунику 10А в 16.00.
1: Рига Брунику 10А в 16.00.
0: Я хочу также поблагодарить вас всех,
1: tā,
0: вашу студию.
1: Pateikties jums
0: для
1: visiem.
0: Меня это честь, и впервые я выступаю на радио.
1: Man tas ir liels gods.
0: Это немножко волнительно, но слава Богу.
1: Es pirmo reizi runāju radio, mazliet jās esmu uztraucies, bet slāvu Dievam.
0: Просто благодарен Богу за
1: es
0: это.
1: Es vienkārši esmu pateicīgs Dievam
0: par to. И хочу пожелать вам Божьих благословений.
1: Un vēlos jums novēlēt Dieva svētības.
0: Пусть вас Господь благословит обильно.
1: Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Amen.
2: Божьих вам благословений, дорогие братья и сестры.
1: Dieva svētības jums, brāļi un māsas.
2: Будьте благословенны.
1: Спасибо.
3: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Дмитрий Кириченко. Шева кара, радиума «Твертас дебес», мамсу нормам, скалпай Дмитрий Кириченко.
4: Дарба дену вакарос, ик вакара святбрижос. Мацитая излукс пер юсу вайдзибам. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.